Так то то нас и дрет. Наше сиган без ему скрет. Он лост мит сих оф канфой депатиен. Ту бис кума оне кэс. От мит никс верлост и вэр. Ой, за гава, ту хост гор никс.